страшный самолет, последний на солнце ползет человек из Крыма. Я тебе под этого неба, пыльца небоскреба, кроме кормить детей. Рыбные палочки в перемешку с овощами, женская безбушка, большая пачка классная, так статуя модели земля, цепленные пальцами воюю с голосом, а холода рвется к водке. Я покачиваюсь, передвигаюсь на волнах, как люблю рабами, кровь детей, сладкие вены текут по рекам, странные стены, склад, уже прячут в город, и узника берет скоро, большая вот здесь сегодня на казнь.

0: облако рвется на части, я возвращаюсь по каплям обратно на землю. Воплем, зубная паста на ваши губы и глаза, впитывая прах нерожденных младенцев. Облако рвется на части, я тряпка на вашем обеденном столу. Сегодня праздник, дамы и господа, сегодня я в очередной раз прирежусь на своем белом флаге. Вздрагивая взглядов, дергаясь от порыва собственного дыхания, дети бежат, я умываю своими внутренностями.
1: Рыбные палочки, перемешку с овощей.
0: Сейчас я буду, как у нас, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, я буду,

Я бумажно мазру солнце ползет человек, раскрывая пьять. Небо корга ребрачки в перемешку с овощами. Женская грудь разбучка глаза, лёд, экспат. Голосом от холода рвется глотка. Я покрываюсь лобрыкой, кут по рекам, странные стены в складках кожи, промышляя камеру, прям сняну текст.